0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Эй, ты сама.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Красота опасная, сильная, страстная.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
3: На сегодня воскресенье, 3 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 8-13, выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде, тоже переменная, без осадков, до плюс 13.

0: 102.5 Jam FM.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102,5.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Полевском, Первоуральске, Туринске, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 13.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Джим FM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки, одна 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхесецкий райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1 и напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостроек и дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентство РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» – это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Френкел снял в картине звезд из первого фильма: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На сегодня воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснотуринской Ревде тоже переменная без осадков до плюс 13.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Время решающих футбольных матчей. Урал бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. Урал, Шинник, Ярославль. 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый Урал на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: 2026 год.
5: 0+.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

Всем салют на Jam FM Гороскоп на сегодня, воскресенье, 3 мая. Овен, сегодня лучше отступить на шаг назад, так ты избежишь ошибок. Телец, смело меняй привычный подход. Близнецы, сегодня твоя сила в тишине, а не в общении. Рак, не принимай чужие проблемы близко к сердцу. Лев, прояви мудрость и уступи в споре. Дева, не опирайся на расписание, импровизация откроет новые перспективы. Весы, делай выбор, исходя только из собственных желаний. Скорпион, займись самообразованием, новый навык скоро очень пригодится. Стрелец, обрати внимание на свое здоровье. Козерог, помни, что ты не всегда должен решать все сам. Водолей, прояви заботу о родном человеке. Рыбы, попробуй подойти к рутине творчески.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ невозможно отменить в России из-за отсутствия подходящей альтернативы, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, пока ничего нового никто не предложил, возможно, что-то изменится лет через 10, предположил Музаев, пишет агентство ТАСС. Напомню, Рособорнадзор установил новые правила допуска участников в пункты ЕГЭ в этом году. Организаторам и охранникам запрещается прикасаться к выпускникам и их личным вещам. Экзаменуемые должны добровольно сдать все запрещенные предметы, если оборудование подаст сигнал. Уголовное дело возбуждено после ДТП на Екатеринбургской объездной, в котором в пятницу погибли 3 девочки, подростки, а также 18-летний юноша за рулем. Как выяснилось, житель Полевского, не имеющий прав, угнал автомобиль Рено у соседа, повез 4 девочек кататься. На мокрой дороге Рено вынесло на встречную, где произошло столкновение с Тойотой, грузовиком МАН и Опелем. После удара Рено загорелся. В салоне вместе с бесправным юным водителем погибли 2 16-летние девочки и 1 15-летняя. Еще одна 16-летняя девушка госпитализирована, у нее перелом таза и сильные ожоги ног. Об этом рассказал порталу Е1 ее отец. Также госпитализирован с переломами таза водитель Тойоты. Мужчина, который пытался напасть на Свердловского губернатора на празднике весны и труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхесецкий райсуд. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбургской области Серик Таспаков. Пишет Е1, напоминает о том, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, однако продолжил прорываться к губернатору и нецензурно выражался. Именно за нецензурную брань он и получил наказание, отмечает Е1. В Госдуме напомнили о том, какие категории дачников освобождены от налога на имущество физлиц. Это владельцы небольших хозпостройки дачных домов. Если площадь дома меньше 50 квадратных метров, налоговая база становится нулевой, платить ничего не нужно, сообщил агентству РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свящев. Также не платят земельный налог за участок площадью до 6 соток пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, ветераны боевых действий. Если участок больше 6 соток, налог им начисляют только на площадь сверх этого размера. Критики смешанно оценили вышедший в мировой прокат фильм «Дьявол носит Прада 2». На агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 75% свежести, на Metacritic 60 баллов из сотни. В основном обозреватели хвалят картину за исполнение главных ролей, однако ругают за слишком большой упор на ностальгию и слишком слабый сюжет. Напомню, «Дьявол носит Прада 2» – это продолжение культовой картины 2006 года о мире высокой моды. Режиссер Дэвид Фрэнкел снял в картине звезд из первого фильма: Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Российские кинотеатры начнут показ ленты после майских праздников. Официальный доллар 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Полевском, Первоуральске, Туринске, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 13.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam.fm.
1: Доброе утро. В России предложили установить потолок предельных цен на обучение в вузах. Новые условия должны коснуться первого высшего образования. Рост стоимости обучения в сравнении с прошлым годом в России составляет до 30%. Расценки установлены и по 500 тысяч рублей, и по 1,5-2 миллиона. Государство должно вмешаться в эту ситуацию, считают депутаты Госдумы. Мужчина, который пытался напасть на губернатора на празднике весны труда, взят под арест на 2 недели. Так решил Верхоседский суд Екатеринбурга. Задержанному вменяют мелкое хулиганство. Нарушителем оказался 42-летний житель Оренбурга Серик Таспаков, пишет Е1. И напоминает, что 1 мая мужчина решил отметить праздник на концерте возле Екатеринбург-арены. Увидев Дениса Паслера, он резко устремился к нему. Был остановлен сотрудниками службы безопасности, но продолжал прорываться к губернатору и нецензурно ругался. Именно за нецензурную брань он получил наказание. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург 4 мая. 1 мая ретро-поезд сделал первую остановку в Перми. Накануне остановился в Первоуральске, сегодня в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9:50 до 15:30. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон Победы будет в Нижнем Тагиле, в этот же день в Кушве, 7-го в Серове, сообщают евроазиатские новости. Напомню, на открытых платформах эшелона Победы установлена историческая военная техника, есть вагон хлебопекарня, вагон аптека, перевязочная, размещены исторические фотографии. В Австрии задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в подмешивании крысиного яда в детское питание Хип, сообщает Reuters. По версии следствия, он покупал питание в супермаркетах, добавлял яд и возвращал на полки магазина. В апреле в Австрии, Чехии и Словакии обнаружены 5 таких банок. На дне каждой наклейка с красным кругом. 6-я банка до сих пор не найдена. Предположительно, она в Австрии. В компании Хип отметили, что произошедшее – это попытка вымогательства. На почту компании пришло электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение недели, но производитель узнал об этом только через 2 недели после истечения срока, пишут Вести. В Россию данное детское питание не поставляется, сообщает Роспотребнадзор. На Урал идет настоящая летняя жара, к среде температура поднимется до плюс 25 градусов, вся рабочая неделя будет солнечной и по-летнему теплой. К выходным 9-10 мая будет чуть прохладнее, до плюс 18-19 градусов и пройдут кратковременные дожди, сообщает Е1 со ссылкой на синоптиков. Доллар 74.80, евро 88.64.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На сегодня воскресенье, 3 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 8-13 выше нуля. Также сегодня в Реже, Краснодуринской Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 13.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Время решающих футбольных матчей. Урал бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. Урал, Шинник, Ярославль. 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый Урал на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
7: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: 2026 год.
8: 0+.
9: Телефон рекламной службы Jam FM.
10: 235-0905.
9: 235-0905.
11: Jam FM.
9: И снова музыка прямо сейчас.
12: 102.5. Jam FM.

0: Реклама. Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Jam FM.
4: Привет! Ирина Шейк показала нового члена семьи. Известная модель приобрела щеночка породы гавайский бишон. Черно-белый малыш с успехом освоился в доме звезды мировых подиумов. Ирина поделилась с поклонниками кадрами четырехлапого. Щенок даже успел немножко похулиганить. Шейк показала, как питомец забрался в ее светлые сапоги. Красавица снялась вместе с собакой на руках. В своем личном блоге Ирина коротко подписала кадры так: «У нас новые лапки». Фанаты звезды тут же стали писать поздравления. Они прокомментировали: «Какой хорошенький! О боже, какие милые фотографии! Вот бы и мне такого же! Еще один пушистый шалун в вашем доме». Как пишет The Voice, у модели с дочерью Леей уже есть собака породы мультипу. Дружелюбного пса зовут Арахис. Надеюсь, подружится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем салют на Jam FM гороскоп на сегодня, воскресенье, 3 мая. Овен, сегодня лучше отступить на шаг назад, так ты избежишь ошибок. Телец, смело меняй привычный подход. Близнецы, сегодня твоя сила в тишине, а не в общении. Рак, не принимай чужие проблемы близко к сердцу. Лев, прояви мудрость и уступи в споре. Дева, не опирайся на расписание, импровизация откроет новые перспективы. Весы, делай выбор, исходя только из собственных желаний. Скорпион, займись самообразованием, новый навык скоро очень пригодится. Стрелец, обрати внимание на свое здоровье. Козерог, помни, что ты не всегда должен решать все сам. Водолей, прояви заботу о родном человеке. Рыбы, попробуй подойти к рутине творчески.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. Ночью над 16 регионами России уничтожено 334 украинских БПЛА, сообщили в Министерстве обороны. Дроны сбили над приграничными центральными регионами страны. ПВО работало над Московским регионом, а также над Крымом. Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах, летевших на столицу. В Ленинградской области к утру сбили почти 60 беспилотников. Накануне днем режим беспилотной опасности объявляли и в Свердловской области, он действовал около 2.5 часов. Министерство труда увеличило список профессий для альтернативной гражданской службы. В перечень добавили почти 100 пунктов, и теперь их 363. Среди нововведений – кардиолог и другие врачебные специальности, а также рабочие – газосварщик, токарь, электрик. В списке также костюмер, настройщик роялей, зоолог, синоптик, водолаз, лесной пожарный и другие. По закону есть две причины, по которым могут разрешить альтернативную службу. Это личные убеждения, вероисповедание и принадлежность к коренным малочисленным народам. Центр подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи открыли на базе Уральского федерального университета. В центре будут проводить собеседования с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и здесь же пройдет их обучение. Всего планируется подготовить 500 волонтеров, сообщает Департамент информполитики. По всей России будет работать более 25 таких центров. На данный момент уже свыше 20 тысяч человек по всей России подали заявки в волонтерский корпус фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. В музее автомобильной техники в Верхней Пышме открылась новая зона – выставка «След Явы». В экспозиции культовый мотоцикл предстает как герой кино, песен и дворовых историй. На выставке представлены личные вещи владельцев «Явы». Тюнинг из эпохи дефицита, когда детали вытачивали в гаражах, самодельные значки, потертая байкерская косуха, футболка с эмблемой, нарисованной с помощью копирки, и неформальные песни в магнитофоне. Гости музея могут послушать голоса моторов Явы. На выставке много интерактива, экспонаты можно открывать, нажимать, заглядывать внутрь, сообщает «Новый день». Робот сошел с ума и едва не побил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни-3 произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так. Внезапно он начал странно двигаться, хаотично размахивать руками, ногами рядом с другими участниками. В итоге дебошира пришлось усмирять организаторам шоу. Веселое видео есть в телеграм-каналах. Доллар 74.80, евро 88.64.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня воскресенье, 3 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 6 метров в секунду. В течение дня 8.13 выше нуля. Также сегодня в Полевском, Первоуральске, Туринске, Асбесте тоже переменная, без осадков, до плюс 13.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Владимир Селиванов разбил машину стоимостью 80 миллионов рублей. Неприятный инцидент случился со звездой сериала «Реальные пацаны». Мужчина решил отправиться в автосалон, чтобы приобрести новый автомобиль. При осмотре машины Владимиру очень захотелось сесть за руль. Как отмечает актер, обычно этого делать нельзя. Однако сотрудники салона сделали исключение ради звезды. Как сообщает The Voice, Владимир случайно сдал назад и врезался в припаркованный «Мерседес». Сам Селиванов поделился. Сначала реакция была шоком, потом принятие. Очень надеюсь, что страховка все покроет. Ну или мне придется пойти работать в этот салон на много лет. А с карьерой актера и певца придется повременить. Отмечу, что недавно актер приобрел машину для своей супруги. Девушка была безумно рада такому щедрому подарку. Но будем надеяться, что все решится мирно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. Об этом сообщила РИА Новости замминистра науки и высшего образования Андрей Амельчук. По его словам, теперь каждый университет обязан передавать сведения в государственную информационную систему. Амельчук отметил, что при желании студент еще может получить и бумажный студенческий, но в горизонте 2-3 лет все поймут, что цифровой студенческий – это удобней, практичней и эффективней, сказал чиновник. В Свердловской области за минувшие сутки произошло 33 пожара, 10 из них случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Самый серьезный пожар произошел в поселке Исеть в садовом товариществе «Жуженка». Здесь пламя охватило садовый дом, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Пожарные справились с огнем за 14 минут. Причину ЧП устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская правда». В Австрии задержан 39-летний мужчина, которого подозревают в подмешивании крысиного яда в детское питание «Хип», сообщает Reuters. По версии следствия, он покупал питание в супермаркетах, добавлял яд и возвращал на полки магазина. В апреле в Австрии, Чехии и Словакии обнаружены 5 таких банок. На дне каждой наклейка с красным кругом. 6-я банка до сих пор не найдена. Предположительно, она в Австрии. В компании «Хип» отметили, что произошедшее – это попытка вымогательства. На почту компании пришло электронное письмо с требованием выплатить 2 миллиона евро в течение недели. Но производитель узнал об этом только через 2 недели после истечения срока, пишут «Вести». В Россию данное детское питание не поставляется, сообщает Роспотребнадзор. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут 2-й домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. На Урал идет настоящая летняя жара. К среде температура поднимется до плюс 25 градусов. Вся рабочая неделя будет солнечной и по-летнему теплой. К выходным 9-10 мая будет чуть прохладнее, до плюс 18-19 градусов, и пройдут кратковременные дожди, сообщает Е1 со ссылкой на синоптиков. Доллар на выходные и праздники 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-19 выше нуля.
0: Реклама. Причины болей в суставах и спине, опухолей, заболеваний мозга и внутренних органов – все это помогает выявить современная диагностика. А клиника «Здоровье 365» помогает быстро и комфортно проходить необходимые обследования.
3: Все виды МРТ. Новое оборудование европейского производителя. Опытные специалисты. В клинике «Здоровье 365» на Белинского 119, Черниговский переулок 12 и Бажова 137. Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Джем FM 102.5.

0: Jam FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу «Утренняя джамнастика»
1: для слушателей старше 12 лет.
2: Чеми, как в детстве тебя пугали взрослые? Ну, на первом месте, по-моему, бабайка у нас, да? Все, практически каждое второе сообщение про бабайку. И ведь где работала в детстве?
3: Да, но еще про жвачку часто пишут.
2: Жвачку часто, которая пугает, что слипнется кишки. Так, что еще у нас есть?
3: Оля пишет: с сестрой разница 3 года, она старше. Раньше разница была очень заметной. И вот каждый раз, когда ей, видимо, было скучно, она мне говорила, что меня мама купила у цыганки за банку тушенки. Увидела на вокзале, стало жалко. И вот вроде бы все взрослые уже стали, и дети у самих подрастают. Как-то был у меня день рождения, и сестра подарила кружку с надписью: «Сегодня 40 лет, как тебя купили у цыган».
4: Ой, нормально.
2: Доброе. Вот все-таки сестры, да, они вот такие. Такая любовь сестринская.
3: Сарказм.
2: Но это, опять же, видишь, их история личная. Они друг друга поняли. Сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Кати. Доброе утро. Когда я подолгу не убирала в своей комнате, мама меня пугала нашей соседкой, которая выглядела не очень хорошо. За собой не следила, дома был постоянный бардак. И она мне говорила: вот не будешь наводить чистоту в комнате, порядок будешь, как тетя Ира. Я всегда этого очень боялась, быть как тетя Ира. Поэтому сейчас у меня дома порядок, и сама держу себя в порядке.
0: Это происходит утром на Jam FM. Реклама.
5: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
6: А слона не хотите? Нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
8: Моя квартира, мои правила.
9: Застройщик ООСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы Jam FM
14: 235-0905.
13: 235-0905.
0: Jam FM.
13: И снова музыка прямо сейчас.
0: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Стас Пьеха закрутил новый роман. Артист наконец наладил личную жизнь. Теперь в его сердце живет любовь к стилистке Полине Плехановой. С недавних пор девушка работает в его творческой команде. Девушка часто появляется в соцсетях Пьехи. Удивительно и то, что ради нее Стас даже терпит походы по магазинам, хотя ранее утверждал, что ненавидит шопинг. К тому же Пьеха регулярно дарит девушке цветы, цены с которых ранее тоже не понимал. Поклонники считают, что певец настолько сильно влюбился, что пытается просто измениться к лучшему. Известно, что девушка уже была замужем. От предыдущих отношений у нее родился чудесный сын. Но, видимо, и это не напугало артиста. Отмечу, что Стас Пьеха старше Полины Плехановой на 14 лет. Будем надеяться, что этот союз непременно приведет к свадьбе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: Реклама.
1: Время решающих футбольных матчей. «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. «Урал», «Шинник», «Ярославль». 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый «Урал» на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
1: 2026 год.
3: 0+.
4: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. В России запретят использовать в предвыборной агитации изображения и голоса людей, созданные искусственным интеллектом. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает Интерфакс. Запрет касается людей вымышленных и умерших. Генерация изображений будет допускаться только в отношении кандидатов и лиц, давших письменное согласие на их использование. Свердловский губернатор Денис Паслер поручил обеспечить необходимую юридическую поддержку 42-летнему жителю Оренбургской области Серику Таспакову, которого 1 мая скрутила охрана за резкое приближение к губернатору на митинг-концерте в честь праздника весны и труда. Глава региона написал в своем канале в мессенджере Макс, что оренбуржец не хотел нанести вред. Просто, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться, написал губернатор. Задержанный мужчина арестован судом на 2 недели за мелкое хулиганство. Вину свою он признал, пишет Коммерсант. В Екатеринбурге на штрафстоянке подожгли 5 автомобилей. Инцидент произошел на улице Черепанова в ночь на 2 мая. Вывод о том, что это был поджог, сделали эксперты регионального МЧС. На стоянку привозят и целые, и разбитые машины. И, по словам очевидцев, горело как раз там, где стояли битые автомобили. Пожарные справились с огнем за считанные минуты. В полиции проводят проверку, устанавливают владельцев сгоревших машин. И в ту же ночь машины горели на соседней улице. По данным МЧС, их тоже подожгли. Кто это сделал, правоохранители выясняют. Возбуждены уголовные дела, передает Ядин. Власти Туапсе пообещали очистить пострадавший от нефтепродуктов пляж к 1 июня, заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко. По его словам, береговая линия округа 90 километров, и то, что произошло на одном пляже, никак не повлияет на другие. Морской терминал в Туапсе загорелся в ночь на 1 мая после атаки БПЛА. Это был 4-й пожар на терминале с середины апреля. Предыдущий пожар потушили 30 апреля, спустя 2 дня после его начала. Другое возгорание устраняли 5 дней. Российские синхронисты стали бронзовыми призерами в 2 дисциплинах в заключительный день соревнований 3-го этапа Кубка мира в китайском Сиане. Екатерина Штатнова стала 3-й в сольной произвольной программе. Владимир Першин и Арина Тумкина заняли 3-е место в произвольной программе микст-дуэтов. Этап в Сиане завершается сегодня командными соревнованиями в акробатике. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Международная федерация водных видов спорта 13 апреля полноценно допустила всех российских атлетов к соревнованиям. Доллар на выходные праздники 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до +7, завтра днем 11-19 выше нуля.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворить.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Джем FM 102.5. Джем
3: для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Оксана Домина публично призналась в любви Роману Костомарову. На днях одна из ярких спортивных пар страны отпраздновала годовщину. Супруги поженились 12 лет назад. В честь этого события фигуристка нежно обратилась к мужу. Девушка опубликовала архивное свадебное фото. Она подписала его так: «Люблю тебя, мой самый крутой, мой самый сильный, мой самый невероятный муж». Поклонники тоже не скупились на теплые слова. Они отметили, что союз Оксаны и Романа – это пример настоящих крепких отношений. Их любовь способна преодолеть любые испытания. В сети написали: «Наши любимки, с годовщиной свадьбы вас, самые прекрасные люди на свете. Как круто, что эти сердца соединились. Счастья вам, наши самые крутые и невероятные». Отмечу, что в 2023 году Оксана стала главной опорой Роману во время его тяжелой болезни и реабилитации. Спортсмен лишился частей тела, и Оксана была рядом, помогая ему заново учиться ходить и жить. Мы тоже поздравляем пару и желаем крепкого здоровья и семейного благополучия. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый день. Атака беспилотников ВСУ на российские регионы в ночь на 3 мая стала самой массированной. С 11 марта прошлого года подсчитали Вести. Сегодня ночью средства ПВО сбили 337 украинских БПЛА. Больше всего над Брянской областью 143. Более 60 сбито над Ленинградской областью. Более 40 рейсов были задержаны в петербургском аэропорту Пулково. В Смоленской области обломки БПЛА попали в многоквартирный жилой дом, пострадали двое взрослых и ребенок. У кибермошенников новая схема обмана. На этот раз они рассылают в мессенджерах предложения легкой подработки или удаленной работы без опыта и вложений, предупредили в МВД. Мошенники предлагают выполнение простых заданий, таких как отзывы, накрутка продаж, покупка или перепродажа товаров, обработка заказов или продажа подарочных сертификатов. И за это предлагают фиксированный процент от суммы задания. После согласия жертве присылают инструкцию, а также могут потребовать оформить рассрочку на товар, сделать скриншот доступного лимита. В итоге деньги уходят мошенникам, а обещанная оплата не поступает, передает ТАСС. Эшелон Победы прибудет в Екатеринбург 4 мая. 1 мая ретро-поезд сделал первую остановку в Перми. Сегодня он остановился в Первоуральске, завтра будет в Каменске. В Екатеринбурге в понедельник посетить поезд можно будет с 9.50 утра до 15.30. После Екатеринбурга состав отправится в Верхнюю Пышму, где сделает остановку на территории музейного комплекса. 6 мая эшелон ждут в Нижнем Тагиле, в тот же день в Кушве, 7-го состав будет в Серове. На открытых платформах эшелона установлена историческая военная техника, есть вагон-хлебопекарня, вагон-аптека, перевязочная, размещены исторические фотографии. В Екатеринбурге продают за 500 000 болты от разобранного медиаэкрана на улице Вайнера. Сообщение о продаже появилось на одной из интернет-площадок, сообщает портал 66.ru. Продавец отдает 2 болта по цене в 500 000 рублей каждый. В описании к лоту говорится, что это эксклюзивная вещь для тех, кто хочет оставить себе на память частичку самого обсуждаемого подарка на 300-летие Екатеринбурга. На вопрос корреспондента по телефону «Почему так дорого?» молодой продавец ответил, что тот, кто считает цену преувеличенной, ничего не понимает в инвестициях. Екатеринбургский зоопарк скорректировал график работы на майские праздники. Сегодня посетители смогут попасть на территорию с 10 до 21 часа, однако о входных билетах нужно беспокоиться заранее. Кассы закроют на час раньше, в 8 вечера. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка. 4 мая в зоопарке санитарный день, он будет закрыт для посещения. Вновь удлиненный график работы введут на следующие праздничные дни с 9 по 11 мая. В эти дни режим будет снова с 10 до 21 часа. Обычно зоопарк открыт в выходные до 8 вечера, а в будни до 7. Доллар 74.80, евро 88.64.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-19 выше нуля.
0: Реклама. МРТ – это современный подход к диагностике. А современный подход к МРТ – это клиника «Здоровье 365».
3: Все виды исследования МРТ. Новое оборудование европейского производителя. Поможем выявить причины головных болей, дискомфорта в спине и суставах. Проходите обследование своевременно.
0: Обращайтесь в клинику «Здоровье 365» на Белинского 119, Черниговский переулок 12 или Бажова 137. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Время решающих футбольных матчей. «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. «Урал», «Шинник», «Ярославль». 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый «Урал» на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
1: 2026 год.
3: 0+.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
10: Ну, а ты?
9: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
11: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
9: Так о чем мы?
11: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Свежие истории на Джем-ФМ.
14: Привет! Актриса Шарлиз Терон поделилась подробностями об увлечениях 10-летней дочери. Голливудская звезда поделилась интересными подробностями о характере своей 10-летней дочери Огаст. По словам актрисы, девочка обладает тягой к экстриму и является настоящей сорвиголовой. Так, во время подготовки к новой роли Шарлиз Терон брала уроки у известной скалолазки. Женщина решила взять с собой свою дочь. Как оказалось, та тоже обожает приключения. Актриса с восхищением наблюдала, как же ее дочь с энтузиазмом осваивала скалолазание в тренажерном зале, в то время как взрослые сосредоточенно изучали технику. Актриса прокомментировала: «Это так потрясающе! В тренажерном зале занимались скалолазанием. Мы с Бет работали с одной стороны, а когда я уставала, то оборачивалась и видела, как она карабкается наверх». Актриса призналась, что тренировки дочери вдохновили ее. Это стремление к цели, присущее ее дочери, Шарлиз решила использовать в своей актерской игре. Напомню, что Шарлиз Терон является матерью двоих приемных детей – Огаста Джексона, которого она усыновила в 2012 году. Классно, когда дети вдохновляют своих родителей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
15: Barbra Streisand.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Добрый день. В центре Вашингтона прошли шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка», приуроченные к Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США. В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, неравнодушные американцы и сотрудники российской дипмиссии. Собравшиеся прошли по центральным улицам Вашингтона с портретами родных, почтили память павших у мемориала Второй мировой войны и приняли участие в памятном концерте. В Свердловской области за минувшие сутки произошло 33 пожара, 10 из них случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Самый серьезный пожар произошел в поселке Исеть в садовом товариществе Жуженко. Здесь пламя охватило садовый дом, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Пожарные справились с огнем за 14 минут. Причину ЧП устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская правда». Центр подготовки волонтеров к Международному фестивалю молодежи открыли на базе Уральского федерального университета. В центре будут проводить собеседования с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и здесь же пройдет их обучение. Всего планируется подготовить 500 волонтеров, сообщает Департамент информполитики. По всей России будет работать более 25 таких центров. На данный момент уже свыше 20 тысяч человек по всей России подали заявки в волонтерский корпус фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут второй домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. Робот сошел с ума и едва не побил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни-3 произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так. Внезапно он начал странно двигаться, хаотично размахивать руками, ногами рядом с другими участниками. В итоге дебошира пришлось усмирять организаторам шоу. Веселое видео есть в телеграм-каналах. Доллар 74.80, евро 88.64.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-19, выше нуля.

0: Реклама.
1: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Джем FM 102.5. Джем
3: FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Алсу рассказала о первой за долгое время совместной работе с Игорем Крутым. Недавно певица и композитор представили совместный сингл под названием «Мама не знает», одновременно выпустив клип на него. В беседе с журналистами певица рассказала, что несколько лет просила композитора написать для нее новую песню. В репертуаре артистки уже есть около 5-6 треков «Маэстро», созданных в начале карьеры. Однако долгое время Крутой не находил нужного вдохновения. Решающий разговор, по словам артистки, состоялся в Париже. Как выяснилось, стимулом для этого послужил день рождения жены Крутого. Певица воспользовалась случаем и в очередной раз обратилась к мэтру с просьбой. Сам Крутой признал, что момент для сотрудничества действительно оказался подходящим. Ведь после развода певица переживала духовный и творческий подъем. Поклонники безумно рады такой коллаборации. Отмечу, что сотрудничество певицы с Крутым берет начало еще с конца 90-х годов. Именно Игорь Крутой написал музыку для многих ранних хитов артистки. А в 2024 году Алсу приняла участие в записи трибьют-альбома «Игорь Крутой 70», вышедшим к 70-летию композитора. Пускай дальше сотрудничают, песня просто замечательная. Это Яна Ефимова, слушаю еще больше свежих историй на Джем FM.

0: Музыка
1: на Jam FM.
0: Настроение
1: на Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение на Jam FM.
1: Jam FM.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый день. В центре Вашингтона прошли шествие бессмертного полка и акция «Георгиевская ленточка», приуроченные к Дню Победы. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США. В мероприятиях приняли участие соотечественники, члены их семей, неравнодушные американцы и сотрудники российской дипмиссии. Собравшиеся прошли по центральным улицам Вашингтона с портретами родных, почтили память павших у мемориала Второй мировой войны и приняли участие в памятном концерте. В Свердловской области за минувшие сутки произошло 33 пожара, 10 из них случились в жилом секторе. В ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Самый серьезный пожар произошел в поселке Исеть в садовом товариществе «Жуженка». Здесь пламя охватило садовый дом, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Пожарные справились с огнем за 14 минут. Причину ЧП устанавливают эксперты, пишет «Комсомольская правда». Центр подготовки волонтеров к международному фестивалю молодежи открыли на базе Уральского федерального университета. В центре будут проводить собеседования с добровольцами, подавшими заявки на фестиваль, и здесь же пройдет их обучение. Всего планируется подготовить 500 волонтеров, сообщает Департамент информполитики. По всей России будет работать более 25 таких центров. На данный момент уже свыше 20 тысяч человек по всей России подали заявки в волонтерский корпус фестиваля, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре. Екатеринбургскому футбольному клубу «Урал» до завершения чемпионата осталось провести 3 матча. В 32-м туре команда 4 мая принимает на домашнем поле «Шинник». Начало в 19 часов. 11 мая уральцы проведут второй домашний матч подряд. Соперником станет «КамАЗ». Начало игры в 16 часов. И в заключительном 34-м туре «Урал» 16 мая на выезде сыграет с новороссийским «Черноморцем». Стартовый свисток прозвучит в 15 часов. В пресс-службе «Урала» напомнили, что на игры Лиги Пари карта болельщика для покупки билета не нужна. Робот сошел с ума и едва не побил людей во время шоу в Китае. Инцидент с гуманоидным роботом Юни-3 произошел во время праздничных выступлений в одном из центральных парков Пекина. Робот должен был принять участие в танцевальном номере, однако что-то пошло не так. Внезапно он начал странно двигаться, хаотично размахивать руками, ногами рядом с другими участниками. В итоге дебошира пришлось усмирять организаторам шоу. Веселое видео есть в телеграм-каналах. Доллар 74.80, евро 88.64.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-19 выше нуля.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры и сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на «Здорово 365».
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Время решающих футбольных матчей. «Урал» бьется за возвращение в премьер-лигу. Понедельник, 4 мая. «Урал», «Шинник», «Ярославль». 32-й тур чемпионата первой лиги. Начало в 19:00. Поддержи любимый «Урал» на трибуне. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
4: 2026 год.
6: 0+.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на JAM-FM.
11: Привет! Ирина Шейк показала нового члена семьи. Известная модель приобрела щеночка породы гавайский бишон. Черно-белый малыш с успехом освоился в доме звезды мировых подиумов. Ирина поделилась с поклонниками кадрами четырехлапого. Щенок даже успел немножко похулиганить. Шейк показала, как питомец забрался в ее светлые сапоги. Красавица снялась вместе с собакой на руках. В своем личном блоге Ирина коротко подписала кадры так: «У нас новые лапки». Фанаты звезды тут же стали писать поздравления. Они прокомментировали: «Какой хорошенький! О боже, какие милые фотографии! Вот бы и мне такого же! Еще один пушистый шалун в вашем доме». Как пишет The Voice, у модели с дочерью Леей уже есть собака породы мультипу. Дружелюбного пса зовут Арахис. Надеюсь, подружится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.

0: Enjoy.
1: Это Jam FM. Прямо сейчас яркие моменты шоу. Утренняя джамнастика.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Напомню, что уже 4 мая в понедельник в 19.00 Екатеринбург-Арена принимает замечательный клуб наш «Урал» и ярославский «Шинник». Наши парни набрали ход. 3 победы подряд, и до возвращения в элиту осталось всего несколько шагов. Энергия стадиона сейчас нужна как никогда. Всех приглашаем. Ну а сейчас с нами игроки «Урала», защитник Егор Филипенко и нападающий Евгений Марков. Мы хотим поиграть в игру «Гол или штанга». Суть такая. Наша Рита будет сейчас задавать вам вопросы. И дает утверждение. Если вы согласны с этим утверждением, кричите «гол». Если нет, кричите «штанга». Ну и потом будут уже наводящие вопросы, чтобы узнать, почему так или иначе вы ответили. Готовы?
4: Прям кричать надо?
3: Можете кричать. Поехали.
5: Погнали. Защитникам быть проще. Сам не играешь и другим не даешь.
4: Гол.
6: Штанга.
3: Так, подождите, давайте скажем, кто сказал гол, кто сказал штанга. Гол сказал нападающий, а вот как раз защитник сказал штанга.
5: Так, интересно.
6: Не, ну если против тебя такие нападающие, как и Евгений, то да, проще.
4: Тогда гол 100%.
6: Да, проще.
5: Шутнички. Нападающий может простоять весь матч, забить один случайный гол и стать героем, но ведь это несправедливо.
4: Гол. Штанга.
3: Защитник сказал гол. Нападающий сказал штанга.
6: Часто.
4: А штанга — это то, что справедливо тебя спросили, понял?
6: Справедливо. Это справедливо, я говорю, гол, да, справедливо. А ты говоришь, что это несправедливо.
4: А я говорю, это несправедливо, потому что герой матча, и все. Забил, и все.
6: Ну, так это самое главное.
5: Не спорьте, не спорьте.
4: Так это понял, я...
3: Это прям как на футбольном поле сейчас дебаты начались.
5: Сейчас красную карточку.
6: Ты понял, несправедливо?
4: Я считаю, что справедливо, я сказал штанга.
3: Так, Рит, смотри, понял, что ты устроила.
6: Как надо ответить, чтобы это было, ну, типа, да.
5: Повторю утверждение тогда. Вот.
3: Утверждаешь.
5: Нападающий может простоять весь матч, забить один случайный гол и стать героем. Но ведь это несправедливо.
4: Несправедливо, понял? А я говорю, что справедливо. Я говорю, штанга. А ты сказал гол.
6: Ну, тогда да, я согласен.
5: Все, договорились.
4: Разобрались.
5: Фух.
3: Так, Рита, формулируй вопрос так, чтобы у ребят не было сомнений, как отвечать.
5: Самое обидное в футболе — это не проигрыш, а когда тебе прокинули мяч между ног.
4: Штанга?
6: Штанга.
5: Здесь нет. Единогласно.
3: Да?
5: Да. Счет 1-0 в твою пользу. Это скучно. Лучше 4-3, чтобы трибуны сошли с ума.
4: Штанга. Без разницы, какая победа.
6: Ну, пусть будет гол тогда.
3: Пусть будет гол. Но согласитесь, когда голов много, то и зрителю интереснее играть.
4: Да, только мы нервничаем больше.
3: Ну, просто когда там все еще там 90 там, минута, 91.
6: Мы играем для болельщиков, для зрителей. 100%. Пусть кайфанут.
3: Да, мы за голы.
5: Футболисты без татуировок в 26-м году — это странно.
3: Ну, вас, кстати, не видно вот так.
4: Штанга. Ой, так, штанга.
5: Ну, это плохо или нет?
4: Для меня это нормально абсолютно.
5: Татуировки нормальные?
3: Есть, да?
4: Нет татуировок.
5: А, что нет татуировок — это нормально.
6: Да. Так. А то, что ну, есть да, татуировки... тоже нормально, что они.
5: А
6: важно.
5: У вас есть татуировки?
4: Нет.
6: У меня есть одна, да.
3: А маленькая? Какая? Где? По какому поводу появилась?
6: Да, это я еще в «Спартаке», когда был молодой, тогда, ну, захотелось сделать, я сделал на ноге.
3: «Спартак» эмблемка?
6: Нет, конечно.
4: «Урал», он сразу за «Спартак» играл, а не «Урал» эмблема сразу.
5: Перед матчем на прическу футболисты тратят больше времени, чем на разминку.
4: Плохо. Штанга.
6: Штанга, штанга.
3: Не, у ребят просто небольшие, короткие такие волосы относительно.
5: Но уложенные.
3: Уложенные красиво, да. Ну, сколько, ну, помылся, мне кажется, и все. Их достаточно, да?
4: Ну, я как встал, так и пошел, честно, если за себя говорить.
3: Все прекрасно. Отличные прически.
4: Ну, может, жена причесывает иногда.
3: Да?
4: Да.
3: А там причесывать-то особо
4: нечего. Ну, я когда сплю, она меня причесывает.
3: Ей просто нравится.
5: Кстати, про жену. Жена футболиста понимает в тактике больше, чем главный тренер.
3: Есть советы?
4: Штанга.
3: Штанга. То есть жены не советуют вам, как играть, как
4: жены
3: вести себя
4: нет,
3: на поле?
4: Но мама, например.
3: А, то есть мама тут здесь.
4: Мама надо... разбирается.
5: Неправильно я вопрос задала, получается.
3: Да, да.
5: Собрать лего на 5000 деталей сложнее, чем обыграть «Шинник».
3: Это на Кикигора, наверное, вопрос больше.
6: Ну, я такой большой не собирал.
3: А какой был самый большой? На сколько?
6: Не знаю, 1000 на 2, может.
3: То есть в 2 раза меньше?
6: Ну да, поэтому... Ну, думаю, точно не сложнее.
5: Проще играть 1.5 часа в футбол, в слякоть под дождем, чем 1.5 часа ходить с женой и детьми по торговому центру.
4: Проще в футбол играть.
6: То есть с женой. Но в 38, наверное, все-таки уже по магазинам попроще будет.
3: Армения разошлись, смотри-ка. Так. Кто-то еще в футбол играет, а кто-то уже по магазинам пошел.
5: Ну и финалочка. Когда стадион после победы долго аплодирует команде, то понимаешь, что жизнь прожита не зря.
4: Ну, это просто утверждение же, да, правильно?
5: Ну, да. Ну, согласны же?
6: Конечно, я согласен, да.
3: Тут по-другому, мне кажется, никак.
5: Вариантов нет.
3: Вот мы желаем, чтобы уже 4 мая весь стадион аплодировал вам за победу. Напомню, что в 19.00 Екатеринбург-Арена принимает Урал, и Шинники из Ярославля к нам приезжают. Сегодня у нас в гостях были два замечательных футболиста, защитник Егор Филипенко, нападающий Евгений Марков. Спасибо, что пришли к нам. Желаем, конечно же, вам удачи, ну и приглашайте на футбол наших слушателей.
4: Да, всех приглашаем в понедельник. Очень важный матч для нас, и ваша поддержка очень нужна нам будет и очень поможет.
3: Спасибо вам, удачи.
4: Спасибо большое.
6: До свидания.
1: Это происходит утром на Jam FM. 102.5 Jam FM.
0: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

0: Ошибся, блин.
1: Спросят, что слушаете? Скажи Jam FM.
2: Что слушаете?
1: Jam FM.
3: Jam FM.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Здравствуйте. Вода и воздух в Туапсе после ликвидации пожаров на нефтяном терминале и нефтезаводе соответствуют нормам. Ситуация с водоснабжением находится под строгим контролем, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве добавили, что питьевые источники, откуда идет водозабор, расположены в 10 километрах от места ЧП. Это минимизирует прямое влияние любых возможных осадков, пишет Интерфакс. Отбор продолжается. Воду и воздух проверяют на наличие в них нефтепродуктов, а также продуктов горения, измеряют индекс токсичности и остаточный хлор. Неделя в Екатеринбурге начнется с облачной погоды и небольшого дождя. Предстоящей ночью через соседнюю Челябинскую область будет проходить очередной волновой циклон. Он принесет осадки на юго-восток и восток Свердловской области. Екатеринбург, как и 1 мая, окажется на границе зоны дождей. Об этом сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом уже со вторника в уральской столице станет по-летнему тепло. Солнечной и теплой будет вся рабочая неделя, обещают синоптики. Через неделю после майской прогулки в уральской столице пройдет «Веломай». Это вариант прогулки по Екатеринбургу для велосипедистов. Как пишет «Урару», стартовая точка расположится в парке Маяковского. Пока подробные маршруты оргкомитет не выложил, но известно, что их будет 4, а расстояние, которое смогут преодолеть участники, варьируется от 15 до 100 километров. Старт ежегодному «Веломаю» дадут в 7 утра 30 числа. Ситуацию, в которой оказался футбольный клуб «Уфа», рассмотрит контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Команда не смогла вылететь в Хабаровск на игру 32-го тура первой лиги, но причиной оказался введенный в Башкирии накануне план «Ковер». Как пишут СМИ, присудить техническое поражение в такой ситуации сложно. В клубе заявили, что провели 6 часов в аэропорту, ожидая вылета. Также выяснилось, что стыковочный рейс в Новосибирске до Хабаровска из-за футболистов задерживать не будут. Россиянам назвали главные ошибки в питании, которые вредят здоровью. Чаще всего люди употребляют слишком много ультрапереработанных продуктов и придерживаются устаревших рекомендаций ВОЗ. Это условно правильное питание приводит к хроническому стрессу, дисбалансу в иммунной системе и ожирению. Акцент важно сделать на продуктах с наибольшей питательной ценностью. Перекусов стоит избегать, принимая пищу трижды в день, когда завтрак с 7 до 10, а ужин с 17 до 19, пишет РИА Новости. Официальный доллар на выходные 74.80, евро 88.64.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-19 выше нуля.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство Л номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Владимир Селиванов разбил машину стоимостью 80 миллионов рублей. Неприятный инцидент случился со звездой сериала «Реальные пацаны». Мужчина решил отправиться в автосалон, чтобы приобрести новый автомобиль. При осмотре машины Владимиру очень захотелось сесть за руль. Как отмечает актер, обычно этого делать нельзя. Однако сотрудники салона сделали исключение ради звезды. Как сообщает The Voice, Владимир случайно сдал назад и врезался в припаркованный «Мерседес». Сам Селиванов поделился. Сначала реакция была шоком, потом принятие. Очень надеюсь, что страховка все покроет. Ну или мне придется пойти работать в этот салон на много лет. А с карьерой актера и певца придется повременить. Отмечу, что недавно актер приобрел машину для своей супруги. Девушка была безумно рада такому щедрому подарку. Но будем надеяться, что все решится мирно. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Аэропорты Москвы снова ограничивают работу из-за атак беспилотников. Как сообщает Росавиация, Домодедово и Внуково выпускают и принимают самолеты по согласованию со службами безопасности. Пассажиров предупреждают о возможных корректировках в расписании рейсов. Задержек московских самолетов в вечернем расписании Кольцова пока нет, сообщает онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга. На станции «Смычка» под Нижним Тагилом произошло ЧП. С рельсов сегодня сошел полувагон с концентратом. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших в результате этого инцидента нет. На движение поездов ситуация также не повлияла. Проверку по факту схода вагонов будет вести Нижнетагильское подразделение транспортной прокуратуры. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на путях, которые примыкают к станции «Смычка». Больше 30% жителей Екатеринбурга задерживаются на работе по несколько раз в неделю. Это второе место по стране, выяснили аналитики платформы HeadHunter. В лидерах по переработкам жители Казани, где сверхурочно на работе остается 52% респондентов. Также на работе задерживаются жители Краснодара, Челябинска и Нижнего Новгорода. В 28% российских компаний переработки считают нормой, а в 19% активно. Активно поощряют руководство. Каменск-Уральский появится на 10-рублевых памятных монетах ЦБ. Как сообщили в Банке России, 4 мая будут выпущены в обращение монеты серии «Города трудовой доблести». Помимо Каменска-Уральского в серию вошли Барнаул, Киров, Коломна, а также Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан и Пенза. Тираж монеты с Каменском-Уральским составит 1 000 000 штук. На лицевой стороне будет номинал монеты, а на обороте фрагмент художественного оформления стелы Каменск-Уральский. Уральский город трудовой доблести, пишет Коммерсант Урал. В Сеуле 2 мая прошли соревнования по сну. По мнению ряда исследователей, короткий дневной сон помогает восстановить организм в случае ночного недосыпа. Именно от него люди часто страдают от стрессов и переработок. Организатором соревнований выступила мэрия Сеула, которая хочет таким образом обратить внимание на проблему недосыпа и помочь людям. Ровно в 15 часов по местному времени в одном из местных парков собираются десятки участников, которым необходимо в течение часа как следует поспать. В этом году лучше всего поспать днем удалось 80-летнему жителю южнокорейской столицы. Он и стал победителем соревнований. Официальный доллар на праздники и выходные 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-19 выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринске и Ревде тоже переменная без осадков до плюс 19.
0: Реклама. Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Свежие истории на Джем ФМ.
4: Привет! Стас Пьеха закрутил новый роман. Артист наконец наладил личную жизнь. Теперь в его сердце живет любовь к стилистке Полине Плехановой. С недавних пор девушка работает в его творческой команде. Девушка часто появляется в соцсетях Пьехи. Удивительно и то, что ради нее Стас даже терпит походы по магазинам, хотя ранее утверждал, что ненавидит шопинг. К тому же Пьеха регулярно дарит девушке цветы, ценность которых ранее тоже не понимал. Поклонники считают, что певец настолько сильно влюбился, что пытается просто измениться к лучшему. Известно, что девушка уже была замужем. От предыдущих отношений у нее родился чудесный сын. Но, видимо, и это не напугало артиста. Отмечу, что Стас Пьеха старше Полины Плехановой на 14 лет. Будем надеяться, что этот союз непременно приведет к свадьбе. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: На стене часы. Тик-так, тик-так. И в моей груди сердце бьется.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. В красноярском селе Кучерово потушили пламя, которое уничтожило целую улицу. Площадь пожара составила больше 11 тысяч квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС проливают сгоревшие дома и хозяйственные постройки. В главном управлении МЧС сообщили, что огнем повреждены около 70 строений. Причиной масштабного пожара стало возгорание одного из домов. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на соседние строения. Всего уничтожены 9 домов, в которых жили больше 40 человек. Уголовное дело завели по статьям халатности, уничтожение чужого имущества по неосторожности, пишет ТАСС. А на Среднем Урале продолжается паводок. По данным на воскресенье, подтопленными остаются дороги к 19 деревням. Затоплено 7 мостов и еще один мост разобран. Подъем воды в реках составляет от 2 до 10 сантиметров. При этом в Ирбите уровень Ницы начал понижаться и составляет сейчас чуть больше 4 метров. В местах, где это позволяет глубина, работают паромы и лодочные переправы, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на Департамент информполитики. Жителей Североуральска напугала пенсионерка с гранатометом. Женщина, не скрывая тубуса, несла его по улице. Как позже выяснилось, она пронесла гранатомет практически через весь город. Очевидцы сообщили о подозрительной пенсионерке в полицию. Выяснилось, что Галина Федоровна – сотрудница музея ОВД и забирала новый экспонат, который музею подарили. Тубус от гранатомета пустой и полностью безопасен, пишет портал Е1. Определился первый финалист Кубка Гагарина. Им стал казанский «Акбарс». Хоккейный клуб из Казани переиграл в овертайме магнитогорский «Металлург». Счет в полуфинальной серии стал 4-1 в пользу «Акбарса». Клуб в шестой раз в своей истории выходит в финал Кубка Гагарина и делает это впервые с 2023 года. «Спортэкспресс» также пишет, что в случае выигрыша «Акбарс» может стать рекордсменом по числу побед в Кубке Гагарина. Сейчас на счету «Акбарса», «ЦСКА» и «Металлурга» по 3 выигранных финала. Киноакадемия переписала правила выдвижения на «Оскар». Изменения сразу же вызвали споры среди кинематографистов. Например, фильмы, сценарии к которым были созданы с помощью искусственного интеллекта, не смогут претендовать теперь на статуэтку. Актерам при этом разрешили претендовать на «Оскар» в одной категории несколько раз за роли в разных картинах. А в номинации «Лучший международный фильм» в гонке примут участие не только работы, одобренные национальными комитетами, но и лауреаты престижных фестивалей, например, Каннского и Венецианского. Официальный доллар на выходные 74,80, евро 88,64.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: На завтра понедельник, 4 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 19. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 19.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Джем FM. 102.5. Джем.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Оксана Домина публично призналась в любви Роману Костомарову. На днях одна из ярких спортивных пар страны отпраздновала годовщину. Супруги поженились 12 лет назад. В честь этого события фигуристка нежно обратилась к мужу. Девушка опубликовала архивное свадебное фото. Она подписала его так: «Люблю тебя, мой самый крутой, мой самый сильный, мой самый невероятный муж». Поклонники тоже не скупились на теплые слова. Они отметили, что союз Оксаны и Романа – это пример настоящих крепких отношений. Их любовь способна преодолеть любые испытания. В сети написали: «Наши любимки, с годовщиной свадьбы вас самые прекрасные люди на свете. Как круто, что эти сердца соединились. Счастья вам, наши самые крутые и невероятные». Отмечу, что в 2023 году Оксана стала главной опорой Роману во время его тяжелой болезни и реабилитации. Спортсмен лишился частей тела, и Оксана была рядом, помогая ему заново учиться ходить и жить. Мы тоже поздравляем пару и желаем крепкого здоровья и семейного благополучия. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-19 выше нуля. Также завтра в Реже, Краснотуринске и Ревде тоже переменная без осадков до плюс 19.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворить.
1: 102.5 Джем FM, Екатеринбург.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Актриса Шарлиз Терон поделилась подробностями об увлечениях 10-летней дочери. Голливудская звезда поделилась интересными подробностями о характере своей 10-летней дочери Огаст. По словам актрисы, девочка обладает тягой к экстриму и является настоящей сорвиголовой. Так, во время подготовки к новой роли Шарлиз Терон брала уроки у известной скалолазки. Женщина решила взять с собой свою дочь. Как оказалось, та тоже обожает приключения. Актриса с восхищением наблюдала, как же ее дочь с энтузиазмом осваивала скалолазание в тренажерном зале, в то время как взрослые сосредоточенно изучали технику. Актриса прокомментировала: «Это так потрясающе! В тренажерном зале занимались скалолазанием. Мы с Бет работали с одной стороны, а когда я уставала, то оборачивалась и видела, как она карабкается наверх». Актриса призналась, что тренировки дочери вдохновили ее. Это стремление к цели, присуще ее дочери, Шарлиз решила использовать в своей актерской игре. Напомню, что Шарлиз Терон является матерью двоих приемных детей – Огаста Джексона, которого она усыновила в 2012 году. Классно, когда дети вдохновляют своих родителей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 4 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем до плюс 19. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте тоже переменная без осадков до плюс 19.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Алсу рассказала о первой за долгое время совместной работе с Игорем Крутым. Недавно певица и композитор представили совместный сингл под названием «Мама не знает», одновременно выпустив клип на него. В беседе с журналистами певица рассказала, что несколько лет просила композитора написать для нее новую песню. В репертуаре артистки уже есть около 5-6 треков «Маэстро», созданных в начале карьеры. Однако долгое время Крутой не находил нужного вдохновения. Решающий разговор, по словам артистки, состоялся в Париже. Как выяснилось, стимулом для этого послужил день рождения жены Крутого. Певица воспользовалась случаем и в очередной раз обратилась к мэтру с просьбой. Сам Крутой признал, что момент для сотрудничества действительно оказался подходящим. Ведь после развода певица переживала духовный и творческий подъем. Поклонники безумно рады такой коллаборации. Отмечу, что сотрудничество певицы с Крутым берет начало еще с конца 90-х годов. Именно Игорь Крутой написал музыку для многих ранних хитов артистки. А в 2024 году Алсу приняла участие в записи трибьют-альбома «Игорь Крутой 70», вышедшим к 70-летию композитора. Пускай и дальше сотрудничают. Песня просто замечательная. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
3: Если хочешь танцевать,

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 4 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный от 2 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 7, завтра днем 11-19 выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: тебя.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: 102.5 Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, на зло ветрам, в небо.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Такие

0: Jam FM.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.